Батарейка моя держей, я не вижу знакча, бегиня карт, та у вас лапче, где идешь, водишь, да.